Все блатные там я, все блатные доль моя. Жулик будет подавать, а я буду продавать.